0: Говъст.
1: Майси тас на хингин тас на весин ефтас на йотин. Карен демирчениан ван марза хамергаин хамалирюм. Аменамец шинараракан экспон артен тас ну терортанкам ишдарнеш на басум шинарарусям веренорокмамп еф харакис волортеров хета каркреват занзанс умас на гетерин. Волорти лавагуй неркаесус иштере еф арачаркнера меквайрюм. Констракшн экспо ерку хазар ксанвец. Каруциш амур химх. Казмакерпич промэкспо. Сусахандеси хованавош Stone and Kerusion.